Тот, то и стара штрец, то и стара нет, то и стара тот. И бог меншимме, он форен химме, гец он фара кофцме квант. Und vor a lauterer Süden kommt nara mit, da muss ich immer a ganzer durch a harana Hand.